небо сатин. Я стою никому, я не нужен, позабытый, пьяный один. Мир постыл, но я не хаю, перестань, моя детка, не плачь.

А за все за то, что пью я, разве можно за это ругаться? Коли на этой, на пьяной планете родила меня бедная мать, коли на этой, на пьяной планете родила меня бедная мать. Может быть, я понадоблюсь снова, может, снова я буду любим. Подойдешь, назовешь меня мим, но ответ ты получишь один. А пока никому я не нужен, позабытый и пьяный один.